0: Russia. Russia. А, я между.
1: За мной улетел, да.
0: Дуже далеко.
2: Что?
0: Дуже далеко.